Вечности опьешь та дочана. Чьотан чита жиребжи, чалушта ма жиребжи. Чьотан чита жиребжи, чалушта ма жиребжи.